0: 10-4 Bravo, 10-4 Zulu.
1: Careful. Alpha 1, you close to the brief.
2: Negative.
1: 10-4, I'd be around just a minute.
3: Yeah, 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
1: Alpha Maverick. Well, I'm going to be a route to the priest.
0: Well, Warren, I'll be sending back some bad groups on it on domestic. I'm going to go 10-8.
3: That's it for you, Alonzo. And what are you driving? 10-7, 10-2 with the job.
0: 10-4.